Я пытаюсь тебя, блядь. Просыпайся, забудай. Сейчас зайдем в будильник.